98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Ну да, психотерапевтическое влияние долгунца на, значит, душевное состояние престарелых диктаторов, это можно об этом написать серьезную работу, да, при том, что есть, кстати, страны, где с истреблением долгунца все заметно получше, чем в Беларуси, то есть это не просто такая пропащая задача, да? Сколько ты говорил, в Нормандии?
1: Слушай, ну, вот, да, я вот поглядел для поравнання, так само мне цікаво было. Блин, же все, весь час его терабить, я хотел зразуметь, ну, что у этом такого? Нам бы что это робить? Ну, чому ему это так подобается? Поглядел в Нормандии, так там, слушай, там это одна из вельми рентабельных культур. Там эти фермеры, они на гектары зарабляют от 2,5 до 6 тысяч евро. Гэта чысты прыбытак, гэта не выручка, гэта менавіта чысты прыбытак, да? То бок, ну, праблема не ў тым, што нельга рабіць даўгунец. Праблема ў тым, што трэба ўмець рабіць даўгунец.
0: Слушай, ну, ещё в том, што Беларусь не Нармандія, да?
1: А я ўсё ж такі лічу, што просто Лукашэнка рабіць свой даўгунец неправільна.
0: Да, слушай, но мы понимаем, что времени на то, чтобы эту big deal или не очень big deal формализовать, закончить, остается все меньше. Говорит Коул о том, что вот надо несколько недель. Наусе договорил, что, ребята, мне надо несколько недель, чтобы с Штатами договориться по своему больному вопросу, по ротации военных. Рубио тоже сказал, что мне надо тут пара недель, да, ну вот, вот все говорит о том, что есть какой-то дедлайн, есть какая-то линия, которая будет достаточно скоро, и наверняка Трампу это тоже важно, нужно, если вы уже взялись, а взялся он не за одну вещь, да, не за один долгунец, да, и со всеми этими проектами пошло как-то не очень, ну, хотя с Венесуэлой, в принципе, там, ну, good enough, да, скажем честно.
1: Ну, слухай, да. Я не ведаю, дедлайн может быть связан именно это с тем, что Туск сказал вот про это, что тыдни, ближайшие тыдни, да, и месяцы будут вельми тяжкими для Европы. И, как мы бачим, там, ну, ничего нема, ничто не наближает до миру в Украине и помеж Украиной и Россией.
0: А как же объявленная Трампом энергетическая перемирие?
1: Энергетическая перемирие, конечно, про якую Россия и Украина доведались от Трампа. И это, конечно, было вельми забавно, то, что Трамп обещает энергетическое перемирие. Про несколько годин по Киеву, литерально про несколько годин, украинские дроны выбивают сызранские НПЗ. Причем сызранские НПЗ, там же идея перемирия, что дистопливо, да, дороже, а это именно НПЗ, которые специализуются на дизельном паливе. То бок, это вось, ну, вось просто целевые такие, метовые удар, это накирован именно по Сызранскому НПЗ.
0: А вслед за ним Саратовский, а потом еще Ярославский. И, в общем, понятно, что история заканчивается ничем, в смысле история с перемирием, да, все продолжается. Но на самом деле самый знаковый момент в энергетическом плане – это, наверное, вот те несколько дронов, которые пролетели 3000 километров, совершенно неприличное расстояние, да, и поразили два газовых завода на Ямале.
1: Да, и я хочу сказать, что, ну, чему это не тому, что не только потому, что они пролетели 3000 километров, да.
0: Хотя само по себе неплохо получилось.
1: Хотя само по себе недрено отрывалось. Вот, я просто хочу сказать, что там на такая перадгистория, калісьці вось некалькі месяцаў таму мы с Сергеем Чалым там абмяркоўвалі ў шуцейнай размове, як Украіна можа горш, больней за ўсё ударыць па Расіі, і вось ён мне паказаў, сказаў пра гэтую кропку на карце, якая называецца Ямальскі крыж. Я да гэтага не веду, тады даведаўся.
0: Ну, при том, што украінцы пісалі аб этом довольно много, но так, они пісалі год назад аб этом, так, да? Когда это было, честно говоря, такая немножко фантастическая история, как наша прилетит волшебник в голубом вертолёте, да, и тогда ещё не существующими фламинго или чем-то ещё, непонятно абсолютно чем, вот чудом каким-то паразит, значит, инфраструктуру газовую, да?
1: И наша размова была такая, что это абсолютно теоретично, бо вельмі далёкое расстояние. Але что это за две кропки? Это, ну, не просто было, не может, не все ведают, что это за две кропки, да? Это не просто кропка на карте, это кропки, где сходятся 17, да, сдается, да, 17 газопроводов российских, про которые проходит 80-85% усяго российского газу. То бок, коли каким-то чином вывести вот этот Ямальский крыш, вот это перекрыжование газопроводов, то говорка будет идти не просто про то, что там у Россия не сможет экспортовать газ, говорка будет идти про то, что, ну, вся европейская частка России застанется без газа.
2: Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі паразважалі пра кепскі настрой Лукашэнкі пасля перамоваў з Джонам Коулам і спрагназавалі лёс вялікай здзелкі паміж Мінскам і Вашынгтонам.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынч тыдня.
4: Давно пора зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Ініцыятыва «Вольная» працягвае дапамагаць былым палітвязням у адаптацыі да волі. Нават супольна з «Дысідэнт-бай» ініцыятывай ладзяць гульні ў баскетбол. Пра то, як прайшла нядаўняя сустрэча, каардынатарка «Вольных» Вероніка Станкевіч распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Вы аб'ядналіся з «Дысідэнтамі» і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
2: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что сейчас проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по рестилизации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
1: Чему именно на спорте вы решили засеродиться?
2: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит. Либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить. Поэтому вот у нас сразу до голову пришло, чтобы это будет спорт. Конечно, у нас происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее. Но как бы спорт мы выбрали как интеграционный такой самый простой вариант.
1: Больше то, теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
2: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально. И мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что на сегодня в том числе будет баскетбол. И вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
1: Насколько реалистичность оправдала все чакания, которые вы закладали в этот ивент?
2: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет где-то 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали, там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает, можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
1: У вас головным чином еще не гуляют мужчины, так?
2: Не, на самом деле у нас девушки там в командах есть, поэтому, конечно, мужчин больше, но девушки тоже есть в командах.
1: Узрост?
2: Очень разный. Там очень разный, если посмотреть, то это, наверное, от 20-25 до там 50, наверное, вот где-то так. Очень разные вообще люди.
1: Вы зараз вельми активно долучились до допомоги тим політв'язням, які були визволені. Ти супроводжала їх з Литви сюди у Варшаву. Затем на наступний день ви ладите гэтую самую гульню. Что далі?
2: Дальше, на самом деле, стандартный пул работы. Мы просто не первый раз встречаем депортированные группы. Вольные всегда были включены в этот процесс. То есть с самого начала вольные являлись одной из ключевых организаций, кто сопровождает процесс депортации групп и помогает им после. Поэтому дальше стандартное развитие событий, как у нас есть. Помощь с базовыми закрытыми потребностями. Это жилье, это еда, это одежда. Вчера уже мы выдали там сертификаты на одежду всем. Это менторы. Уже сегодня последний день, когда мы раздаем менторов. То есть с сегодняшнего дня у всей группы будут менторы и в Литве, и в Польше. Вчера и в Литве до этого за день прошли все собеседования с психологом уже. То есть мы уже понимаем примерный портрет, кто как себя чувствует, как ощущения. Медицина наши коллеги уже начали, уже часть людей посетили врача даже в Литве. В общем, все стандартно, как работали, так и работаем. Тот же процесс. Надеемся, что все себя придут, все будет хорошо, и через полгода уже будут активно членами нашего комьюнити уже присоединяться как менторы или волонтеры.
0: У розныя часы ініцыятыва «Вольная» праводзіла не толькі спартовыя гульні, але і культурніцкія і сацыяльныя анлайн-сустрэчы, чым працягне займацца і далей. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі чарговы выпуск навінаў. Тэмы ў ім будуць у тым ліку такія. У Літве адрэагавалі на заяву Трампа пра вялікую угоду з Беларусю наконт калія. Пачобут адкрыў улюбленне камень памяці Яна Карскага. Павел Круталь звольнены з пасады намесніка падляскага ваяводы. З якой прычыны, пра гэта да іншае дазнаемся неўзабаве ад Анны Шайкоўскай.
3: Радио Рация.

0: Украинская радиорация.
1: Отказы лежать на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывая связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радиорация.

На полях Генассамблеи ООН прошла министерская встреча по Беларуси. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага, подля что умацовывая кризисную безопасность и перетворяется в оборонный хаб. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажем Анна Шайковская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: В полдень у Беларуси 11-я година у Польши.
3: На полях Генеральной Ассамблеи ООН прошла министерская встреча по Беларуси. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Подляшша умацовывает кризисную безопасность и переутворяется у оборонных хаб.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 21 вересня в Нью-Йорку под час тыдня высокого узровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отбылся министерский сайд-эвент, присвеченный ситуации в Беларуси и ее наступствам для региональной и международной безопасности. Мероприемство организовала Латвия и Евразвяз при содействии офиса Светланы Тихановской. Удел в организации так само приняли Украина, Литва, Эстония, Ирландия, Швеция и Чехия. Официальная программа была сфокусованная на связи помеж репрессиями у Беларуси, гибридными погрозами и поддержкой российской войны супрать Украины, поведомила в своем телеграм-канале Светлана Тихановская. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Был боец Сахар, який рассказывал про свою дотычность до зникнения Юрия Захаранки, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Ранее был оправданы швейцарским судом. Сваякі зніклых палітыкаў з гэтым рашэннем не пагадзіліся і дамагаюцца для Гараўскага вінаваўчага прысуду. У 2023 годзе суд палічыў ягоныя паказанні недастаткова надзейнымі і апраўдаў паводле вінавачанняў у гвалтоўных знікненнях і перашкодах правасуддзю. Судовы працэс маніторыць праваабаронца вясны Павел Сапілка, а таксама міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Валера Сахашчык подтвердил Белсату, что Дмитрий Зара, який теперь находится у СИЗО КДБ у Менску, ранее працевал у ягоной команде. Поводле Сахашчыка, спочатку Зара працевал у будаўніцтве у Польши, а пасля займался анализом информации из открытых крыниц и рыхтовал пресс-релизы. Их супрацовництва скончилось каля 3 года тому. Сахашчык подкресил, что николи не давал Зару задания подтримливать контакты с былыми беларускімі саслужыўцамі або збіраць інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі. Ён таксама не ведае, чаму Зара вярнуўся ў Беларусі, пры якіх абставінах апынуўся ў СІЗО КДБ. Раней паведамлялася, што пасля затрымання Зары маглі затрымаць не менш за дзясятак ягоных былых саслужыўцаў, афіцэраў авіябазы ў Мачулішчах. Сахашчык не выключае, што сілавікі маглі праверыць кантакты Зары, але падкрэслівае, што яму невядома, пра якія небудь супрацьпраўныя дзеянні з боку былога супрацоўніка. Падляшша. 21 верасня у Беластоку да рэгіянальнай ініцыятывы Альянса для рэгіёну далучыўся Польскі інстытут аператыўнай і крызіснай бяспекі. Створанае паўгода таму аб'яднанне ўладаў і ваяводства, будаўнічага і прамысловага бізнесу атрымала экспертнае крыло, якое дапаможа рыхтаваць рэгіён да надзвычайных сітуацый. Як адзначыў маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым, улады рэгіёну актыўна ўключыліся ў працу па умацаванні бяспекі на прыгранічы.
4: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym jak się buduje budynki ze schronami. Uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn.
3: W swoją czerwą koordynator przemysłowego klastera Evoluma Sebastian Rynkiewicz podkreślił, że przygraniczne województwo кардинально изменяет свою роль в контексте военно-промыслового сектора.
5: Województwo Podlaskie не ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy. To tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo, ale mogę zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie.
3: Następnym praktycznym krokiem inicjatywy stanie wielka навучальная конференция для органов местного самокирования и предпринимальников. Она пройдет 23 кастрычника и будет присвечена практичным решениям о галине безопасности, инфраструктуры и связи. Больше на финал знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рація» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы карэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубздэ вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Добрай раніцы, шаноўныя слухачы.
3: Стульніша не без перабольшання называецца агурковай краінай.
2: Едучы сярод вёсак гэтай часткі палеся, кідаюцца ў вочы велізарныя цяпліцы, зацягнутыя белай плёнкай.
3: Пра складанасці такога бізнесу ў Беларусі для нас распавядае мясцовы прадпрымальнік Міша.
4: У мяне 48 соток парніка. Вырашчую агуркі, памідоры.
2: Каму прадаеце?
4: Он рынок є. Ну я чувствую, що уже он умер. Вроде ввели санкции, там Россия против вот этих вот. Ну и что, все ножи не едут.
2: Но вы тут не можете огурки продать.
4: Ну могу, но цена, понимаете, доллар 2 рубли, ну а продаем там 10 копеек. 20 килограмм на доллар, понимаете. А цены в долларах же все, бензин в долларах, налоги в долларах. Но. Там же не можно продать в России. В России тоже собственники страны, они все эти магазины выстроили, они всех убрали с городов, понимаете. Сейчас же нема там, как раньше можно было заехать между жилых кварталов, стать людям продать. Всех отправляют в магазин, понимаете? Нема куда там завести, продать. Никогда цена не падает, допустим, на банан, мандарин, апельсин. И в России, допустим, на те огурцы, помидоры. Вся разница только в том, либо их сегодня больше покупают, либо меньше покупают. Когда Новый год их больше покупают, фрукты и овощи, в обычные дни их меньше покупают. Ну, а мы же производители, у нас как природные условия, понимаете? Пришло лето, они выросли. Чтобы можно было сохранить их, чтобы была какая-нибудь такая нанотехнология, вот тогда было бы проще. Ну, кто нам даст? Нам никто не даст такие технологии. Мы даже сами где-то теряем деньги. Як ни крути, а без компьютеров никуда. У нас ничего в этом плане нема. Даже те самые огурцы, если мы будем выращивать с помощью компьютерных технологий, надо будет меньше платить за рабочую силу. Мы же это удобрение туда сыплем, не знаем сколько. Ну, чтобы быстрее выросли эта продукция. Вот вам. А той самый компьютер, уже взять он фермера. В том году он запустил первые парники. Люди там его только снимают огурцы. Люки открываются, закрываются, проветривание, поливание, понимаете? Все работает компьютер. Соответственно, какие же там будут затраты? Он сразу вложил деньги, и оно работает. Конечно, оно дешевле производства. У нас же опять все вручную, понимаете? Того плуга, как тягали 70 год назад, так и тягают того плуга.
2: А у вас, например, можно так аминуть некие там законы кому-то, что-то?
4: Можно, что не можно.
2: Есть способы.
4: Море. Вопрос ведь в другом. Все это минает, и до определенного уровня вырастет. А выше никто не даст. Вот я зарубил один магазин, потом там конкурент закрылся, другий купил магазин. Ну и все, больше никто не дает, я и то и закрыл уже магазин. Все, сидишь, надо мать знакомых. Да ну, тут бы Советский Союз, я начальник и дурак, что тут непонятно? Никто не учитывает, понимаешь ты, что-то не понимаешь, никто никого-то не волнует. Я начальник, ты дурак, все, точка.

0: такие создают. То есть люди не думают там, как будет завтра. Люди думают, где взять просто на хлеб. Не все могут быть командирами. Многим проще исполнять чьи-то указания, согласитесь. Просто, что вот местные где-то своих попотягивали. Вот по закону у нас во фермерстве там 3 гектара земли положено. А у нас тут есть пару человек, а их по 1000 гектар земли.
1: А мы с вами развитываемся и накировываемся у город, який колисти называли белорусским Иерусалимом.
2: Заставайтесь с нами и сочите за нашими подорожжами.
3: Затягнитесь, дорогой!
4: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

На полях Генассамблеи ООН прошла министерская встреча по Беларуси. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Подляшу умацовывая кризисную безопеку и перетворяется в оборонный хаб. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажем Анна Шайковская.

0: Так вышло, что вот этот музей попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням. Кстати, на литовском мы тоже их называем дивоны. Есть такое слово, и оно именно его употребляют в южной части Литвы, которая вот ближе к Беларуси. То есть регион называется Дзукия. Так вот, а что привлекло? Ну вот, знаете, тоже, может, эти текстильные, да, экспонаты, конечно, к которым большая такая любовь, и плюс еще у нас и в Литве как бы такое сейчас очень возрождение такой этнокультуры сильной. А я, так как человек разных культур, у меня корни не с одной культуры. Я вот все пробую найти какие-то такие тоже связи, потому что и узоры есть похожие. В общем, так это все как-то очень близко. Ну и, конечно, так как текстильщик, они просто как объекты нравятся, красивые, и есть какие-то просто знания, как их экспонировать, и поэтому мне показалось, что тут было бы разумным помочь с этим вопросом. Это интересная техника, потому что я, конечно, не могу ничего рассказывать со стороны Беларуси, или там плюс, что мы не знаем точно, откуда у попки был этот объект, но саму технику я могу тоже покомментировать со стороны вот литовской этнографии, что я знаю. Это вообще эти узелки, их вязали как рыболовные сети. Это та же техника. И даже как бы от бедности люди просто вот, если сетка порвалась, они уже ее вешают как занавесь, но так как она вся в дырках, появилась такая техника вот именно вышить эту сетку узором каким-то. Это и было наше главное желание, повесить именно вот эту работу, потому что она от других очень отличается и по технике, и по своей визуальности, и по своей такой деликатности. И мы ее именно и хотели так повесить, чтобы она бросала вот эту тень, и чтобы вот эта ажурность, она была прям сильно видна.
1: Другая встреча с Юрием Попко, то уже была позднее, когда уже этот музей у Лаймене існавал. И я сам жил тогда в Немеччине, это был 1989 год. Я приехал там у весну, и так по двух месяцах побылки, я жил в Мюнхене, в околицах Мюнхена. Поехали мы там с сотрудниками Радио Свобода, Мишиншим Ларисой Урбан, чи Вяшком Станкевичем, у этот музей у Лаймен, и там мы отведали этот музей, встретились с подаром Юрием Попко. Тогда уже была такая встреча тет-а-тет, твар-а-му-твар, в очи-у-в-очи, поговорили, я рассказал про ту историю, и он показал свои экспонаты.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя. Мы вяшчаем на хвалі 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў.
1: Дзень з рацыяй.
2: Ну, так само награю, что сегодня 22 день вересня, уторок. Привитание вам передаю у гэты достаткова-хмарный день. Хмарно. Багато хмару на небе во всем нашем помежном регионе. Местами дальше есть. Их багато зараз у центральной части Беларуси. Ну и так само ведома справа, что усходняя частка нашего помежного региона Хардиншины до Берастишины закранается. А мы с вами давайте повандруем зараз по Европе, як выглядая у вухоле на двор. Я, например, зараз достаткова-сонечно у Мадрид. Там плюс 32, у Севилье плюс 35, плюс 29 у Лиссабоне. У Парижа зараз плюс 24, переменная облачность, плюс 18 у Ганновера де Гамбургу, плюс 19 у Амстердаме, 20 у Брюсселе, 19 у Берлине, 18 у Познане, 17 зараз у Гданьску, 13 у Кракове. У Будапеште зараз плюс 18, у Белграде плюс 17, у Минску плюс 10, у Москве плюс 16, но мы так покрысе про всю Европу вертаемся у наш помежный регион, плюс 12 зараз у Лиде, 13 у Гародни де Волковыску, 14 у Белостоку, 13 у Хайновце, 12 у Пинску, 14 у Кубрине, 15 у Бересте. У ночи чекаем плюс 8-10, махчимые дожди, вероятность опадку 30-40%, полночно-заходний ветер и порывы до 12-14 метров за секунду. Назирается активное падение атмосферного тиску. Тиск нижайший за климатичную норму и находится у межах 742-746 миллиметров ртутного слупка. Что ж про это на двор я сказать? Оно имеет такой выраженный осенский характер. Небо затягнуто щильными облаками за циклоном. Так само порывистый да прохолодный ветер, а вильготность по ветра да сягаясь у невысоких значений, навод до 80-90%.
1: Радио Рация. Радио Рация.
2: И рекордно зараз по уходину засталося до 17-й Беларуси, до 16-й Польши.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь не змагла б паставіць каліныя ўгнаенні на заходнія рынкі нават пры жаданні і магчымасці. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўніком дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімірам Арлоўскім. Зацікаўленасць у пастаўках беларускага калію выказваюць Злучаныя Штаты. Беларусь калій стаў адным з першых прадпрыемстваў, з якога ЗША знялі санкцыі. Праўда, пастаўкам перашкаджае тое,

0: 17.20, зараз доклади часу Білорусі, 16.20 годинки показують у Польщі, а тут у нашому ефірі питання, чому німці усю частіше голосують за радикальні партії. Тільки нагадаю, що в опошніх регіональних виборах у Германії ДФ отримала найбільшу підтримку у Мекленбургу передній Померанії, а у Берліні перше місце зайняли ліві. Чому виборщики відворушуються від традиційних партій, де усю частіше голосують за праві і ліві популістські сили? Про виніки виборів розмовляємо з правоборонцем, де редактором телеграм-каналу «Повітря над Берліном» Олексієм Козловим.
1: В общем-то, не во всей Германии, а в Восточной Германии и Берлине, да. Уже это следующее. В основном это связано с тем, что традиционные партии, традиционно, так сказать, правоцентристские и левоцентристские, они перестали выполнять свою роль в отправлении интересов, и поэтому население особенно разочарованное, особенно вот в бедных землях, как вот было Саксония-Анхальт до этого, или сейчас Мекленбург-Передняя Померания, это две беднейшие земли Германии, Саксония, самая бедная, Мекленбург на предпоследнем месте, они проголосовали достаточно синхронно за альтернативу для Германии, большинство, да, но тем не менее это показатель того, что ЦДУ, которая до этого была их представителям, тех, кто голосовал за ФД, а они, а больше их, будем так говорить, не представляют. Да, население считает, что популистская партия лучше формулирует их интересы. Да, то есть христианские демократы в текущей коалиции не способны на это.
2: Коли мы кажем про христианских демократов, что есть уже такая вероятность, что эта партия может не набрать на вот 5%, те это только вот в этих землях бедных?
1: Ну, я думаю, федерально нет, потому что мы не забываем про западные земли, где по-прежнему это все достаточно сильно. Я буквально сегодня смотрел опрос по выборам в Бундестаг. Нет, ЦДУ по-прежнему имеет достаточно серьезные позиции на Западе, а вот то, что они не прошли в Мекленбурге даже в земельный парламент, это, конечно, звоночек такой, что на востоке страны они провалили все возможные политические необходимые шаги и сейчас пожинают эти плоды.
2: То есть уже можно теперь засвечить, что на территории былой ГДР, ну, в этой части и Германии, перемогу отримают справа радикальные, лево радикальные, популистские вызгатые партии. И так это?
1: Да, именно так, так и было. То есть, во-первых, ГДР всегда была такая бывшая территория ГДР, где делинки, ранние делинки имели серьезную поддержку. Например, в Тюрингии они несколько каденций управляли землей, и это были, так сказать, левые популисты. Сейчас на смену им в большинстве земель пришли правые популисты. А если брать Берлин, то здесь ответ, вот эта победа Делинке, ультимативная победа, я бы сказал, увеличение поддержки в два раза, это тоже связано в том числе с правым поворотом, да, что многие, особенно на востоке Германии, считают, что голосовать за Делинке, это значит голосовать против АФД. Да? То есть это тоже такой момент, и во многих землях так. И если мы посмотрим на результаты голосований также в Саксонии-Анхальте и в Мекленбурге, там левые прошли в Ландтаге, в отличие от ЦДУ в Мекленбурге, да, и по-прежнему имеют, да, не такую мощную, но вполне себе ощутимую поддержку. В этой ситуации во всех случаях будут вынуждены партии, если брать Мекленбург, это социал-демократы, если брать Саксония-Анхальт, это ЦДУ, говорить с левыми, потому что, несмотря на то, что у них небольшой процент, они дают возможность создать коалицию против АФД, гипотетическую, да, в Саксонии-Анхальт там все сложно, я не буду вдаваться, сейчас мы говорим про текущие выборы. В Берлине как бы наоборот, теперь левые диктуют, кем они хотят пойти в коалицию, но и в этой ситуации у них небольшой выбор, а это зеленые и социал-демократы, здесь только просто местами поменялась ситуация, но плюс, опять же, для кого-то левый ответ в широком смысле важен на текущие экономические вызовы, да, рост энергозатрат, рост цен на электричество, рост цен на топливо, на продукты, ну, то есть такие базовые вещи, на которые часть людей реагирует таким образом. Но в землях во многих случаях эти голоса уходят правым популистам, потому что они также призывают правительство прекратить какие-то вещи, которые стоят Германии достаточно много денег, как там международную помощь, например. Ну, понятно, как правые популисты действуют, содержание беженцев, там это.
2: Ну и скажите, коли ласка, типа уплывая вот эта перемога у этих правых и левых радикальных партий на поддержку Украины, Германії і на підтримку білорусів, білоруських біженців так само у Германії.
1: Ну, то, що вот АФД, будем так говорити, в кавичках победили в двох землях, это, конечно, очень неприятный момент. В Заксонії-Анхальт они уже говорят о том, что мы сейчас тут всех перепроверим украинцев, по половину вышлем и так далее за переговоры там с Кремлем. Ну, понятно, что земельные правительства и земельные парламенты, они по факту не имеют таких полномочий, но в целом дискурс понятен. Ну и на уровне земель нахождение тех же граждан Украины, резидентов Украины в Саксонии-Анхальте будет, если там будет правое правительство АФДшное, то это будет под вопросом. Что касается левых, то они в какой-то момент поменяли риторику, и на данный момент они в целом на стороне Украины, против, соответственно, путинского и лукашенковского режима, но в этом контексте это для них не самое главное.

0: Игорь Абиварская, Радио Рация. Зараз доклада по уходе нас состоится до 18-й. У Беларуси до 17-й. У Польши ходят, бродят. На гряде жители во всем нашем помежном регионе до достаточно хмарно. У нас же, как подавляют синоптики, температура по ветра сегодня чекается в нашем помежном регионе плюс 8-10. Махчимая дожди, вероятность опадку 30-40%. Зараз температура по ветра плюс 12 у Лиде. Там дожди такие интенсивные могут быть. Плюс 12 так само в Луковиску, де Гайнуце, 13 зараз Сухарні, де Белостоку, 14 у Бересті, де Кобрині, де 12 зараз у Пінську. Полночно-заходній вітер пориви до 12-14 метрів за секунду. Так само атмосферний тиск нижчий за кліматичною нормою, знаходиться у межах 742-746 міліметрів ртутного слупка. Такое ось восінське вельми надвор'ю на нашем помежном регионе, небо затягнутое шчыльными облаками. За циклону он нам принес порывистый прохолодный ветер, да и вельготность по ветра досягая высоких значений, навод 80-90%. Таким же завтра заховается надворье, высокая вероятность опадку на термометрах завтра плюс 13-15, у день полночно. Заходний ветер от 4 до 9 метров за секунду. Такие вот прогнозы, таким чином яны гучаць. Заўтра плюс 15 максімальна, ў чацвёртак сама плюс 15, пятніца, субота там плюс 13-14. Ну і таксама час ад часу гэта дажджы будуць з'яўляцца, да так крап, а потым далей пайшлі.
1: Радыё Рацыя, слухай нас у інтэрнэце.

0: Станция. Белосток, Городня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропонуя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Американские войскоцы накировываются у Литву. У Беларуси плануют обмежевать рекламу азартных гульнев. Сержук Догушев протягивает ладить мужчинские спевы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Американские войскоцы протягнут находиться у Литве на ротационной основе. Новый контингент уже накировывается в Украину. Про это заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Поводле его присутность американских войск важна для безпеки Литвы и всего региону. Докладная колькость войскоцу и склад техники покуль не поведомляется. Ведомо, что новый контингент будет не меньшим за попередние. С 2019 года США размещали у Литве тяжкие батальоны колькостью до 1000 войскоцев. На их узброєнні была бронетехника, у тым ліку танки «Абрамс». Американские войскоцы знаходились на полигоне неподалек от межи с Беларусью. Экономика Кыргызстана переживает мкливый рост на фоне войны России супроть Украины. Поводле «Нью-Йорк Таймс», после початку полномасштабной войны Кыргызстан стал важным хандлевым хабом для России. Про краину идет реэкспорт китайских и заходних товаров, поставки яких у Россию после санкций стали складнейшими. В 2022-2024 годах экономика Кыргызстана росла у середнем прикладно на 9% в год, а у 2025-м повеличилась аж на 11%. Особливо прикметный бум у будовництве. У Бишкеку уводить жилые комплексы, стадионы и державные будинки. За год Украине так само проклали и обновили каля 1500 км дорог. При этом Кыргызстан, який ранее сам отправлял сотни тысяч працовных у Россию, теперь прямая мигрантов из інших краин, у тем лику рабочих с Паудневой Азии. Поводле оценок эксперта, реэкспорт у Россию забеспечил от 30 до 40% экономичного росту Кыргызстана за последние 4 года. У Беларуси планують обмежевать рекламу азартных гульнев и игральных установ. Министерство антимонопольного регулирования и гандлю подрихтовало проект змену у закон об рекламе. Теперь документ узгодняют с затекавленными ведомствами и урадом. Реклама азартных гульнев повинна будет утримливать попередження, что выигрыш не гарантованный, а удел у гульнях связаны с рызикой финансовых страт. Так само пропонуется цалком забронить вонковую рекламу игральных установ и виртуальных азартных гульнев. А кроме того, такую рекламу хочет забронить у транспорте, на припинках, вокзалах, у шматкватерных домах, гандлевых центрах и объектах громадского харчевания. У Министерства антимонопольного урегулирования тлумачат змены необходимостью предухилять гульнявую залежность, особливо сярод молоди. Покуль это только проект закона, тому кончатковые нормы могут измениться. У Белостоку завершилися двухдённые православные урочистости, присвеченные 34-й годовине перенесения с городни мощев святого мученика Гавриила. Мощи святого привезли у кафедральный собор святого Миколая со зверок каля Заблудова, где они заховываются с мая по вересень. Головную литургию узначалили православные иерархи Польши и інших краин. После набоженства отбылася хрестная хода с мощами. Гавриил народился в 1684 году у зверках. У шестигодовому зросте он был выкраден из забиты. Его мощи, которые обрали позднее, заховывались спочатку у Слуцку, потом у Минску и у Городни. У вересне 1992 года мощи урочисто перенесли из Городни у Белосток. Поводле православного духовенства у той час урочистости собрали больше за 100 тысяч человек. Музыка и популяризатор белорусского фольклору Сержук Догушев протягивает ладить занятки мужчинские спевы у белорусском молодежном хабе у Варшаве. И они проходят по понеделках о 18-й године. Однако только этими встречами дейч не обмежевывается.
4: Мне есть на сегодняшний день две группы мужчинских спевов. Есть индивидуальные занятки. В этом году ширей. Теперь провожу занятки. Но мне, кроме просто традиционные мужчинские песни, мне индивидуально занимается, кто хочет там поспевать джаз, развить свой голос в уголе, раскрыться, авторские песни там и так далее. Тому я працую как индивидуально с мужчинами, так и групповые занятки. А поудельничать можно просто заполнить форму. Есть на моих сторонках, на разных там моих проектах, так что это можно знайти.
3: Так само теперь творца рыхтую до выдания лирницкую книгу. Разом с гуртом «Косары» працую над студийными записами и планую зладить тур по Америце под час каляд. Больше новину на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 22 верасня. Аўторак, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ працуе ў гэты позні час. За стырном знаходзіцца, напрыклад, альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Заставайцеся з намі, будзем бавіць час разам з дапамогай якаснай і выключна цікава прыемнай музыкі на вольных хвалях і такой самай інфармацыі. У рады кулісах нас чакаюць выканаўцы Крама, Sixpence None the Richer, Дзіцюкі, Гоголь Бардела ды іншыя. Пасярэдзіне гадзіны Юрка Ляшчынскі запрашае вас на рэпартаж рацыі, а літаральна праз 10 хвілін я асабіста вам раскажу, шаноўныя, што пра вас мяркуюць псіхолагі і іншыя адмыслоўцы, калі вы ўвесь час прыходзіце на сустрэчы занадта рана. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Белорусская Радио Рация пропонуе.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская Радио Рация пропонуе.

0: Радио Рация запрошая на репортаж.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
1: Добрай раніцы, шаноўныя слухачы. Стульніна не без перабольшання называецца агурковай краінай. Едучы сярод вёсак гэтай часткі Палеся, кідаюцца ў вочы велізарныя цяпліцы, зацягнутыя белай плёнкай.
2: Пра складанасці такога бізнесу ў Беларусі для нас распавядае мясцовы прадпрымальнік Міша.
3: У мяне 48 соток парніка. Вырашчую агуркі, памідоры.
4: Каму прадаеце?
3: Он рынак є. Ну я чувствую, що уже он умёр. Вроде ввели санкции, там Россия против вот этих вот, ну и что, все ножи не едут.
4: Но вот вы тут не можете огурки продать.
3: Ну могу, ну цена, понимаешь, доллар 2 рубли, ну а продаем там 10 копеек. 20 килограмм на доллар, понимаешь, а цены в долларах же все, бензин в долларах, налоги в долларах. Но. Там же не можно продать в России. В России тоже собственники страны, они все эти магазины выстроили, они всех убрали с городов, понимаете. Сейчас же нема там, как раньше можно было заехать между жилых кварталов, стать людям продать. Всех отправляют в магазин, понимаете? Нема куда там завести, продать. Никогда цена не падает, допустим, на банан, мандарин, апельсин. И в России, допустим, на те огурцы, помидоры. Вся разница только в том, либо еще не больше покупают, либо меньше покупают. Когда Новый год их больше покупают, фрукты и овощи, в обычные дни их меньше покупают. Ну, а мы же производители, у нас как природные условия, понимаете? Пришло лето, они выросли. Чтобы можно было сохранить их, чтобы была какая-нибудь такая нанотехнология, вот тогда было бы проще. Ну, кто нам даст? Нам никто не даст такие технологии. Мы даже сами где-то теряем деньги. Як ни крути, а без компьютеров никуда. У нас ничего в этом плане нема. Даже те самые огурцы, если мы будем выращивать с помощью компьютерных технологий, надо будет меньше платить за рабочую силу. Мы же это удобрение туда сыплем, не знаем сколько. Ну, чтобы быстрее выросли эта продукция. Вот вам. А той самый компьютер, уже взять он фермера. В том году он запустил первые парники. Люди там его только снимают огурцы. Люки открываются, закрываются, проветривание, поливание, понимаете? Все работает компьютер. Соответственно, какие же там будут затраты? Он сразу вложил деньги, и оно работает. Конечно, оно дешевле производства. У нас же опять все вручную, понимаете? Того плуга, как тягали 70 год назад, так и тягают того плуга.
1: А у вас, например, можно так аминуть некие там законы кому-то, что ж?
3: Можно, что не можно.
1: Есть способы.
3: Море. Вопрос в другом. Все это минает, и до определенного уровня вырастет. А выше никто не даст. Вот я зарубил один магазин, потом там конкурент закрылся, другий купил магазин. Ну все, больше никто не дает, я и то и закрыл уже магазин. Все, сидишь, надо мать знакомых. Да ну, тут бы Советский Союз, я начальник и дурак, что тут непонятно? Никто не учитывает, понимаешь ты что-то, не понимаешь, никто никого-то не волнует. Я начальник, ты дурак, все, точка.
1: А вы долго уже занимаетесь этим бизнесом?
3: 19 лет, уже зубы жил.
4: Как у такого обычного белоруса, который живет на весе, просто нема мощности развиваться никак?
3: Есть. Если там, в районной власти, найдешь общий язык с кем-то, ну, понравишься кому-то или нет, тогда да.
4: А как вы думаете, что треба первое изменить, как ситуация изменилась в бизнесе?
3: Что поменять? Он вельми много власти дал вот этим местным своим начальникам, понимаете? А они дербанят это все под себя. Вот и все. Вот этих местных районных. Просто вот в последнее время, то ли для того, чтобы не было никаких вот этого вот бунту там, чересчур местные вот власти так вот поджимают, проблемы такие создают. То есть люди не думают там, как будет завтра. Люди думают, где взять просто на хлеб. Не все могут быть командирами. Многим проще исполнять чьи-то указания, согласитесь. Просто, что вот местные где-то своих попотягивали. Вот по закону у нас во фермерстве там 3 гектара земли положено. А у нас тут есть пару человек, а их по 1000 гектар земли.
2: А мы с вами развитываем и накировываемся у город, який калісьці называли белорусским Иерусалимом.
1: Заставайтесь с нами и сочите за нашими подорожжами. Затягнитесь, дорогие.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Американские войскоцы накировываются у Литву. У Беларуси плануют обмежевать рекламу азартных гульнев. Сержук Догушев протягивает ладить мужчинские спевы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Американские войскоцы протягнут находиться у Литве на ротационной основе. Новый контингент уже накировывается в Украину. Про это заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Поводле его присутность американских войск важна для безпеки Литвы и всего региону. Докладная колькость войскоцев и склад техники покуль не поведомляется. Ведомо, что новый контингент будет не меньшим за попередние. С 2019 года США размещали у Литве тяжкие батальоны колькостью до 1000 войскоцев. На их узброєнні была бронетехника, у тым ліку танки «Абрамс». Американские войскоцы находились на полигоне неподалек от межи с Беларусью. Экономика Кыргызстана переживает мклевый рост на фоне войны России супроть Украины. Поводле «Нью-Йорк Таймс», после початку полномасштабной войны Кыргызстан стал важным гандлёвым хабом для России. Про краину идет реэкспорт китайских и заходних товаров, поставки яких у Россию после санкций стали складнейшими. У 2022-2024 годах экономика Кыргызстана росла у середнем прикладно на 9% в год, а у 2025-м повеличилась аж на 11%. Особливо прикметный бум у будовництве. У Бишкеку уводят жилые комплексы, стадионы и державные будинки. За год Украине так само проклали и обновили каля 1500 километров дорог. При этом Кыргызстан, який ранее сам отправлял сотни тысяч працовных у Россию, теперь примає мигрантов из інших країн, у тим ліку рабочих с Повдньовой Азии. Поводле оценок эксперта, реэкспорт у Россию забезпечил от 30 до 40% экономичного росту Кыргызстана за последние 4 года. У Беларуси планують обмежевать рекламу азартных гульнев и игральных установ. Министерство антимонопольного регулирования и гандлю подрихтовало проект змену у закон об рекламе. Теперь документ узгодняют с зацікавленими ведомствами и урадом. Реклама азартных гульнев повинна будет утримливать попередження, что выигрыш не гарантованный, а удел у гульнях связаны с рызикой финансовых страт. Так само пропонуется цалком забронить вонковую рекламу игральных установ и виртуальных азартных гульнев. А кроме того, такую рекламу хочет забронить у транспорте, на припинках, вокзалах, у шматкватерных домах, гандлёвых центрах и объектах громадского харчавання. У Министерстве антимонопольного урегулирования тлумачат змены необходимостью предухилять гульнявую залежность, особливо сярод молоді. Покуль это только проект закона, тому кончатковые нормы могут измениться. У Белостоку завершились двухдённые православные урочистости, присвеченные 34-й годовине перенесения с городни мощей святого мученика Гавриила. Мощи святого привезли у кафедральный собор святого Миколая со зверок каля Заблудова, где они заховываются с мая по вересень. Головную литургию означали православные иерархи Польши и інших краин. После набоженства отбылась хрестная хода с мощами. Гавриил народился в 1684 году у зверках. У 6-годовом возрасте он был выкраден из забиты. Его мощи, которые обрали позднее, заховывались спочатку у Слуцку, потом у Минску и у Городни. У вересне 1992 года мощи урочисто перенесли из Городни у Белосток. Поводле православного духовенства у той час урочистости собрали больше за 100 тысяч человек. Музыка и популяризатор белорусского фольклору Сержук Догушев протягивает ладить занятки мужчинские спевы у белорусском молодежном хабе у Варшаве. И они проходят по понеделках о 18 године. Однако только этими встречами дейч не обмежевывается.
4: Мне есть на сегодняшний день две группы мужчинских спевов. Есть индивидуальные занятки. В этом году шире. Теперь провожу занятки. Но меня, кроме просто традиционные мужчинские песни, меня индивидуально занимается, кто хочет там поспевать джаз, развить свой голос в уголе, раскрыться, авторские песни там и так далее. Тому я працую как индивидуально с мужчинами, так и групповые занятки. А поудельничать можно просто заполнить форму. Есть на моих сторонках, на разных там моих проектах, так что это можно знайти.
3: Так само теперь творца рыхтую до выдания лирницкую книгу разом с гуртом «Косары», працую над студийными записами и планую зладить тур по Америце под час каляд. Больше новину на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду, 23 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Першая трансгранічная радыё FM.
5: Беларуская радыё «Рацыя».
6: Вітаю, шановные, сёння 22 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Дзін Рыт, Нік Кейв, Тоні Безіл, Андрэа Бачэлі, Джоан Джэт, а таксама гурты Ді Пёрпл, Райт Сэт Фрэд, Уайт Снэйк, Ді Тэрапі. Далучайцеся. 22 верасня 1938-го нарадзіўся Дзін Рыт, амерыканскі спявак, кінаактёр, рэжысёр і грамадскі дзеяч, які карыстаўся вялікай папулярнасцю ў краінах Лацінскай Амерыкі, дзе даваў фору нават Элвісу Прэслі. Дзін Рыт быў вядомы ў свой час і ў сацыялістычных краінах Усходняй Еўропы, але амаль невядомы ў сябе на радзіме ў ЗША. У 61-м годзе ягоны дыск з загалоўкам «Наш летні раманс» стаў хітом у Лацінскай Амерыцы, а ў ЗША ён заняў ганаровыя 20-е радкі хіт-парадаў. У СССР і краінах так званага ўсходняга блока пластінкі спевака выпускаліся буйнымі накладамі і карысталіся попытам.